0: Jak padne mi muziky, muziky, uliku na lice polučím. Ty pasmáty, a kak prekrasin etna tým.
1: Ведь ты душою наделен,
0: чтобы красоту жизни по полной ощутить.